нас ты и я, в чем слышу твой смех, твой голос. Если хочешь, спевай мы и шли мы, и пей мы до дна. Ты и я, хоть и не так же, чем нам жаль.